0: Вот, она что?
1: А бабушка Русия Маля.
0: Ну что, Маля? Маля! И Маля! Ой, кто же вам? Ой, куда я надеюсь?
2: Да, да.
0: Да, давай, давай, давай. Ой, я вам. Кенчоная. Моя мать, я вам бачу, да, добра, я вам. Ква, помоги.
2: Ой, я, я, я.
0: Karena mama tadi muncul, dia tadi nggak punya rumah sih, Bo.